порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу

Летит, летит по небу Клим устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавля.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились